0: Зиг Ритмуришан приветствовали открытие переговорного кластера, назвав его знаковым моментом в процессе европейской интеграции. Вице-председатель Европейского парламента Виктор Негреску назвал это решение этапом, который способен сделать процесс вступления необратимым. Он отметил технический и сложный характер переговоров, а также важность общественной поддержки для продолжения реформ. В Кишинев президент Майя Санду также выступила с обращением, в котором отметила, что Республика Молдова сделала еще один шаг по своему европейскому пути. Она подчеркнула, что данные разделы европейского законодательства касаются того, что наиболее важно для людей – справедливого правосудия, институтов, работающих в интересах граждан, борьбы с коррупцией, соблюдения основных прав и государства, обеспечивающего равные возможности для всех. По словам главы государства, вступление Республики Молдова в Европейский Союз уже не является далекой целью, а становится реальностью, которую страна создает уже сегодня. Премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что решение Евросоюза подтверждает прогресс, достигнутый благодаря реформам, и является сигналом признания внутренних усилий страны. Председатель парламента Игорь Гроссу также назвал это событие очередным шагом на пути европейской интеграции, подчеркнув последовательность институциональных реформ. Переговорный процесс был запущен после решения Европейского совета официально открыть переговоры о вступлении с Республикой Молдова и Украиной. Нынешний этап касается первого кластера ключевых глав, которые считаются основополагающими для приведения страны в соответствии со стандартами Европейского Союза. Европейский щит демократии и укрепление демократической устойчивости в странах-кандидатах на вступление в Европейский Союз стали основными темами министерской дискуссии, организованной на полях заседания Совета по общим вопросам Евросоюза, в которой приняла участие вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов. Министры из 27 государств-членов Европейского Союза и представители стран-кандидатов обменялись мнениями о том, как объединить усилия для более эффективности борьбы с дезинформацией, защиты избирательных процессов, поддержки независимых средств массовой информации, поощрение активного участия гражданского общества в принятии решений. Кристина Герасимов отметила, что в рамках европейского курса Республики Молдова укрепление демократических институтов, защита информационного пространства, а также обеспечение свободных и справедливых выборов является частью усилий по построению более устойчивого и безопасного общества. Специализированные команды из Польши, Болгарии, Хорватии, Румынии и Германии прибыли в Республику Молдова с модулями реагирования, предназначенными для откачки воды, проведения спасательных операций и очистки территорий в рамках международных полевых учений, посвященных ликвидации последствий крупных наводнений. Участвующие подразделения были развернуты в нескольких оперативных пунктах, где в течение 24 часов будут непрерывно проводить работы в условиях, максимально приближенных к последствиям стихийных бедствий. Учения включают операции по откачке воды, поиску и эвакуации пострадавших, а также обеспечение населения питьевой водой с использованием специализированных модулей очистки воды. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов. Завтра днем ожидается плюс 23-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Чел май лонжевив, ши май юбит пост де радио дин царе.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: son cassidy. Moi je m'en souviens, mais est-ce bien de son visage? N'est-ce pas plutôt de mon enfance et de son paysage?
1: Radio Moldova Promo. Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Rapsodiile Române numărul 1 și numărul 2 de George Enescu, Concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în Do minor, opusul 18. La pupitrul dirijoral, Stacy Gonigberg, Statele Unite ale Americii. Solistă, Sabrina Shaohe. Concertul va avea loc pe data de 17 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Intrare liberă. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Вниманию путешественников. Три КПП на границе с Румынией сегодня временно приостанавливали работу. Сельхозпроизводители, как сообщает Ассоциация сил и фермеров, планируют провести масштабную акцию протеста 24 июня. Совет ЕС начал техническую подготовку к открытию оставшихся 5 кластеров для Украины и Молдовы. Европейский совет подтверждает проведение саммита Молдова-ЕС 22 июня. Новые правила продажи сим-карт. Граждане смогут приобретать их только по удостоверению личности. Украина может произвести до 10 миллионов беспилотников к концу года, сообщил Зеленский. Подробности в выпуске. Внимание путешественников. Три КПП на границе с Румынией сегодня временно приостанавливали работу. На молдо-румынской границе в период с 12 до 14.00 пункты пропуска Костешт, Стынка, Липкань, Радеуц, Прут и Джурджулешт, Галас приостанавливали деятельность. Вероятно, это произошло из-за предупредительной забастовки, организованной Национальным профсоюзом «Меридиан», представляющим интересы сотрудников таможенной службы Румынии, который ранее объявлял о проведении протеста сегодня с 12 до 14.00. Как сообщил синдикат, акция протеста охватит все таможенные структуры страны и направлена на привлечение внимания к серьезным проблемам, связанным с условиями труда и оплатой работы сотрудников таможенных органов. Чтобы избежать длительного ожидания на границе и возможных неудобств, пограничные службы настоятельно рекомендуют участникам трансграничного движения заранее выбирать альтернативные маршруты. В качестве доступных направлений для пересечения границы предлагается использовать работающие в штатном режиме пункты пропуска, такие как КПП Ларга, Кагул или Леова. Сельхозпроизводители, как сообщает Ассоциация сил и фермеров, планируют провести масштабную акцию протеста 24 июня. Накануне фермеры во многих районах страны провели собрание, выразили возмущение тем, что, несмотря на обещания министра сельского хозяйства, диалог не состоялся до сих пор. А обнародованный проект налогово-бюджетной политики предусматривает повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию до 20% с 1 октября этого года. Тем временем министр финансов Андриан Гаврилица заявил, что переговоры с фермерами не прекращаются, а они решили запросить рабочую встречу с министрами сельского хозяйства и финансов для обсуждения их требований. При этом в течение недели фермеры намерены организовать в районах встречи с депутатами ПДС для поиска решения проблем. Фермеры предупреждают, что в отсутствие конкретных подвижек 24 июня проведут масштабную региональную акцию протеста. Совет ЕС начал техническую подготовку к открытию кластеров со 2 по 6 для Украины и Молдовы. Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения, в которой принимают участие эксперты из всех 27 государств-членов Евросоюза, в среду 17 июня начала рассмотрение результатов скрининга всех неоткрытых кластеров для Украины и Молдовы, то есть со 2 по 6. Этим был дан старт официальной технической подготовки указанных кластеров к открытию и их обсуждению дипломатами государств-членов Евросоюза. Об этом сообщают На условиях анонимности три европейских дипломата и чиновник ЕС для «Европейской правды». Следующим шагом станет оценка результатов скрининга и их формальное одобрение на заседании Комитета постоянных представителей ЕС. Возможно, обсуждение начнется на следующей неделе. Также рабочие группы должны в дальнейшем обсудить и утвердить совместную позицию ЕС, которая включает перечень необходимых реформ, которые нужно осуществить по каждому кластеру, что и будет означать его готовность к открытию. Ранее говорилось, что предполагаемая дата открытия 5 кластеров в переговорах о вступлении двух стран называется 14 июля. Европейский совет подтверждает проведение саммита Молдова-ЕС 22 июня. Президент Республики Молдова Майя Саду примет участие 22 июня в Брюсселе во втором в истории двусторонних отношений саммите Молдова-Европейский Союз вместе с председателем Европейского совета Антонио Кошта и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча состоится через неделю после официального открытия 15 июня переговоров о вступлении нашей страны в ЕС по первой группе глав «Фундаментальные ценности». На саммите лидеры оценят прогресс страны в области реформ. Венецианская комиссия вынесла положительное заключение по поводу намерения Минюста усилить механизм проверки неподкупности судей. Комиссия отметила, что инициатива совместима с европейскими стандартами и рекомендовала ряд нормативных улучшений. Так, отдельные элементы могут быть улучшены для повышения предсказуемости, прозрачности и защиты прав оцениваемых судей. Венецианская комиссия подчеркнула, что Молдова располагает определенной свободой усмотрения при выборе модели проверки неподкупности судей. В частности, власти вправе определять метод проверки, а также перечень субъектов в составе судейского корпуса, обеспечивая соблюдение основных прав и гарантий. Оплаченные сим-карты и eSIM можно будет активировать только после подтверждения личности. Такая мера не ограничивает доступ граждан к услугам мобильной связи. Продажа карт останется по-прежнему свободной. Это решение приняло сегодня правительство с целью предотвращения мошенничеств, афер и других злоупотреблений, совершаемых с использованием анонимных номеров. Процесс идентификации пользователей мобильных сим-карт может осуществляться как в пунктах продаж операторов или уполномоченных лиц, так и дистанционно. Цифровыми методами, такими как электронная подпись, средства электронной идентификации или цифровые процессы проверки личности. Для реализации проекта предусмотрен срок в 12 месяцев, чтобы операторы могли адаптировать системы. В Молдове снова ощутимо подешевеет топливо. НАРЕ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 18 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 17 банов и будет стоить 28 леев 34 бана за литр, а дизельное топливо подешевеет на 29 банов и будет продаваться по 26 леев 31 бан за литр. Тем временем цены на нефтепродукты падают до трехмесячного минимума в контексте ожидания открытия Ормузского пролива, сообщает Euronews. Цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель, так как рынки уверены, что фактическая блокировка Ормузского пролива завершается и вскоре восстановятся поставки из ключевого нефтяного региона. Министр здравоохранения сообщил, что раненый во время учебных занятий срочник находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Молодой человек госпитализирован в отделении реанимации и Бельской клинической больнице. Министр здравоохранения Эмиль Чебан на заседании правительства сообщил, что военнослужащий был экстубирован сегодня утром. При этом его медицинские показатели находятся в пределах нормы. Министр подчеркнул, что пуля прошла через мечевидный отросток грудины, желудок, печень, селезенку и нижний угол левого легкого, после чего вышло через ребра. Напомню, что солдат был ранен накануне вечером во время учений случайным выстрелом из пистолета. Инцидент произошел в учебном центре бригады Молдова. Министерство проводит служебное расследование. Правительство утвердило постановление о начале внедрения национальной программы инвентаризации лесов. Она покажет, какими лесными ресурсами располагает наша страна, в каком состоянии они находятся, как изменяются со временем и какие меры необходимы для их охраны. Процесс будет включать сбор данных и в полевых условиях, их проверку и обработку. На процесс отведено 5 лет. Общая стоимость программы составит почти 2,5 миллиона евро, из которых 1,5 грант Румынии, сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может произвести до 10 миллионов беспилотников к концу года с возможностью удвоения производительных мощностей. Эти заявления были сделаны на саммите G7 во Франции, где он обсуждал ход войны и международную поддержку Киева. По словам украинского лидера, расширение производства беспилотников является стратегическим приоритетом для укрепления обороноспособности. Зеленский заявил, что Украина продолжит атаки беспилотников большей дальности на энергетические и военные цели на территории России, подчеркнув, что международное давление на Москву должно быть усиленным. После короткой встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер заявил, что получил положительный отклик на просьбу увеличить поставки ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот». И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит +27, +22 градуса, в столице +25. Следующей ночью температура воздуха по стране составит +11, +16, в столице ночью +14. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Este ora 14:11. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre noile instrumente de sprijin pentru mediul de afaceri anunțate de autorități. Avem și exemplele unor antreprenori care și-au crescut valoarea business-ului în urma programelor gestionate de ODA. Detalii în scurt timp. Audiție plăcută!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. За телефонными мошенничествами стоят спецслужбы Российской Федерации, предупреждает СИБ Молдовы. Предоплаченные SIM и eSIM-карты можно будет активировать только после подтверждения личности. Президент Майя Санду примет участие 22 июня в саммите Республика Молдова и Европейский Союз, который состоится в Брюсселе. Далее подробности. За телефонными мошенничествами, участившимися в последнее время, стоят спецслужбы Российской Федерации, предупреждает служба информации безопасности СИБ Молдовы. По данным ведомства, ФСБ собирает персональные данные граждан Республики Молдова. По данным, информация добывается из баз данных, незаконно продаваемых в Даркнете, посредством атак на частные серверы, а также из базы данных, собранных организованной преступной группой ШОР за последние годы. Эта база содержит данные примерно 145 тысяч человек. Речь идет об именах, адресах электронной почты, номерах телефонов, адресах проживания и копиях документов, удостоверяющих личность. СИБ предупреждает, что эти сведения попадают к преступным группировкам, которые используют их для мошеннических схем и хищения средств с банковских карт граждан. Ведомство подчеркивает, что подобные действия являются частью гибридной войны, ведущейся против Республики Молдова и направлены на создание атмосферы неуверенности и недоверия в обществе. Власти призывают граждан не сообщать личные данные незнакомым лицам, не передавать по телефону пароли и коды доступа, а также тщательно проверять любые просьбы о переводе денег или предоставлении персональной информации. Предоплаченные SIM и eSIM-карты можно будет активировать только после подтверждения личности. Такая мера не ограничивает доступа граждан к услугам мобильной связи. Продажа карт останется по-прежнему свободной. Это решение приняло сегодня правительство с целью предотвращения мошенничеств, афер и других злоупотреблений, совершаемых с использованием анонимных номеров. Процесс идентификации пользователей мобильных SIM-карт может осуществляться как в пунктах продаж операторов или уполномоченных лиц, так и дистанционными цифровыми методами, такими как электронная подпись, средства электронной идентификации или цифровые процессы проверки личности. Для реализации проекта предусмотрен срок 12 месяцев, чтобы операторы могли адаптировать системы и внутренние процедуры. Президент Майя Санду примет участие 22 июня в саммите Республика Молдова и Европейский Союз, который состоится в Брюсселе. В мероприятии также примут участие председатель Европейского Совета Антонио Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Лидеры обсудят следующие этапы переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз, а также повестку реформ, реализуемых в стране. Согласно сообщению администрации президента, повестку саммита также включены вопросы безопасности, обороны, энергетики и европейской поддержки экономического развития нашей страны. По итогам встречи участники примут совместную декларацию и проведут пресс-конференцию. Саммит Республика Молдова и Европейский Союз является форматом диалога на высоком уровне и подчеркивает все более тесное сотрудничество между нашей страной и Европейским Союзом, а также твердую приверженность процессу вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Фермеры намерены провести массовую акцию протеста 24 июня, сообщает Ассоциация «Сила фермеров». Повод поводом стало то, что, по словам аграриев, несмотря на обещание министра сельского хозяйства, до 15 июня так и не состоялся диалог по требованиям фермеров. Сельхозпроизводители из нескольких районов собрались накануне на совещании и констатировали, что за указанный период не только не было проведено обсуждений, но и был опубликован проект бюджетно-налоговой политики, предусматривающий повышение ставки НДС на сельскохозяйственную продукцию до 20% уже с 1 октября 2026 года. Кроме того, документ содержит и другие предложения, которые, по мнению фермеров, ухудшат условия работы в аграрном секторе. В то же время министр финансов Адриан Гаврилидзе заявил, что недовольство фермеров в основном связано с механизмом возврата НДС на сельскохозяйственную продукцию, предназначенную для экспорта. В целом это не должно повлиять на ситуацию. Сейчас есть отдельные моменты или детали. Проблемы возникают не с конкурентоспособностью, а с доступом к капиталу. У нас ведутся очень хорошие конструктивные переговоры с теми, кто хочет обсуждать, а не просто протестовать. Мы очень четко определяем проблемы и возможные варианты действий и, безусловно, примем необходимые меры, чтобы не создавать дополнительного бремени для фермеров, занимающихся экспортом за счет уплаты НДС. Напротив, повторю, мы должны полностью возместить акциз в сельском хозяйстве до минимального уровня Евросоюза и возместить НДС. Адриан Гаврилидзе отметил, что власти ведут переговоры с представителями отрасли, в том числе с Ассоциацией «Сила фермеров». В настоящее время рассматриваются меры, направленные на недопущение дополнительной нагрузки на производителей, включая возможную корректировку механизма возврата НДС. Рынок недвижимости Республики Молдова переживает непростой период, характеризующийся сокращением числа введенных в эксплуатацию жилых домов и замедлением реализации жилищных проектов, утверждают эксперты в сфере недвижимости. Одним из факторов, способствующих этому спаду, стало ужесточение требований к подтверждению происхождения денежных средств, используемых в сделках с недвижимостью, заявила эксперт отрасли Виктория Деркач в эфире телеканала «Молдова-1». По ее словам, замедление работ не означает остановку проектов. Проблемы зачастую вызваны финансовыми трудностями застройщиков. Первый и самый важный вопрос заключается в следующем. Что делать с происхождением средств и как это доказать? Это имеет решающее значение как у нотариуса, так и в банке, когда вы впоследствии хотите зачислить эти деньги на счет строительной компании. Застой в реализации проекта в сфере недвижимости в первую очередь зависит от финансовых возможностей застройщика, что является ключевым фактором и служит тревожным сигналом для всех, кто ищет квартиру. По словам Виктории Деркач, покупатели должны знать причины задержек при вводе жилья в эксплуатацию. Они могут быть связаны с юридическими проблемами, процедурами подключения к газоснабжению, благоустройством территории или другими административными формальностями. Чтобы снизить риски, гражданам рекомендуется проверять историю строительной компании до подписания договора.
4: Следует проверить историю строительной компании. Я рекомендую людям выяснить, сколько объектов и проектов ей удалось сдать в эксплуатацию. Когда вы выбираете застройщика, который работает уже 2-3 года, было бы нормально и крайне важно, чтобы он уже сдал в эксплуатацию жилой комплекс. Я понимаю, что есть проекты, которые длятся даже 5 лет, это нормально, но в таких случаях тоже следует проявлять максимальную осторожность. Я, например, как эксперт не рекомендую, потому что мне бы очень хотелось, чтобы застройщик продемонстрировал свою историю деятельности как на начальном этапе, так и в дальнейшем, чтобы люди, заключая договор купли-продажи, были уверены в этом вопросе.
3: Еще одним фактором, негативно влияющим на рынок недвижимости, является постоянный рост затрат. Застройщики указывают на подорожание строительных материалов и отделочных работ, тогда как покупатели надеются на снижение цен, отметила Виктория Деркач. Однако, по мнению эксперта, удешевление жилья в краткосрочной и среднесрочной перспективе маловероятно. Отметим, что в 2025 году в Республике Молдова было введено в эксплуатацию 333 тысячи квадратных метров жилья, в первом квартале этого года лишь 17 тысяч квадратных метров, что стало самым низким показателем за последние 7 десятилетий. Лидеры G7 приняли коммюнике по геополитике, пообещали Украине новое оружие, также поддержали сделку Трампа с Ираном, передает BBC. Как сказано в заявлении, прогресс Украины на фронте задал новый импульс, который лидеры «семерки» намерены поддержать. Для этого Украине увеличат поставки систем ПВО, ракет, перехватчиков и дальнобойного оружия. Кроме того, они готовы рассмотреть возможность передачи Киеву военных лицензий, чтобы Украина могла сама наращивать оборонное производство на месте. Также лидеры G7 обязуются усилить давление на российскую военную экономику и ввести дополнительные санкции. Сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов. Завтра днем ожидается 21-26. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
8: Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program: Rapsodiile române numărul 1 și numărul 2 de George Enescu, concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în do minor, opusul 18. La pupitrul dirijoral, Stacy Gonigberg, Statele Unite ale Americii. Solistă, Sabrina Shaohe. Concertul va avea loc pe data de 17 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Intrare liberă.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50. От 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: Здравствуйте, в студии Александр Питков. Венецианская комиссия предупреждает, что расширение проверок в системе правосудия должно проводиться по четко установленным правилам. Предоплаченные СИМ и ЕСИМ-карты можно будет активировать только после подтверждения личности. Объявлено о начале приема заявок на конкурс по распределению выпускников на вакантные педагогические должности. Далее подробности. Повестка реформ Республики Молдова, Европейский путь страны и вызовы безопасности в регионе были обсуждены премьер-министром Александром Мунтяну с делегацией комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ, возглавляемой Антонио Гутьерресом Лимонесом. В ходе встречи также были затронуты меры правительства по повышению уровня жизни граждан, а также вопрос открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз по первому кластеру «Фундаментальные ценности». Стороны также обменялись мнениями относительно вызовов для демократии и опыта Республики Молдова в борьбе с дезинформацией, незаконным финансированием избирательных кампаний и попытками повлиять на результаты голосования посредством подкупа избирателей. Венецианская комиссия предупреждает, что расширение проверок в системе правосудия должно проводиться по четко установленным правилам. Европейские эксперты проанализировали проект, согласно которому Министерство юстиции предлагает подвергнуть дополнительной проверке финансовой добросовестности тех судей, которые не были включены во внешнюю процедуру витинга. Комиссия отмечает, что цель инициативы является легитимной, однако она не содержит достаточных гарантий соблюдения прав человека, прав судей. В то же время министр юстиции Владислав Кожухарь заявил, что рекомендации европейских экспертов будут рассмотрены. Министерство юстиции в ближайшее время, если мы будем следовать дальнейшим шагам, обеспечит объединение той платформы, которую мы создали еще 16 января 2026 года. Мы будем обсуждать все эти предложения совместно с Высшим советом магистратуры, коллегией по отбору и оценке судей и, разумеется, комиссией по внешней оценке судей. Ведь эти вопросы необходимо обсуждать в рамках конструктивного диалога. Большинство предложений касается именно внесение изменений в нормативно-правовую базу. Соответственно, как только у нас будет окончательное решение, мы снова выступим с заявлением с информационным сообщением. Кроме того, Венецианская комиссия высказалась и по поводу механизма назначения международных членов комиссии по вейтингу. Она сочла обоснованным снижение порога голосов для их назначения и заявила, что такая мера не противоречит международным стандартам. В то же время комиссия раскритиковала практику, при которой голосование может проходить в рамках одного и того же заседания без времени для переговоров между парламентским большинством и оппозицией. Соответствующая поправка была принята после того, как 26 февраля 2026 года парламентское большинство не смогло набрать 61 голос для назначения Германа фон Хебеля международным членом комиссии по оценке прокуроров. 5 марта парламент парламент изменил закон простым большинством голосов фракции ПАС, введя механизм, согласно которому, если кандидат не набирает квалифицированного большинства при первом голосовании, юридическая комиссия может повторно выдвинуть тех же кандидатов на второе голосование, которое требует лишь абсолютного большинства. Таким образом, 6 марта фон Хебель был избран 53 голосами вместе с Бернардом Лавинем. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, граждане больше не смогут активировать предоплаченные СИМ и eSIM-карты в соответствии с новыми правилами, утвержденными правительством. Нововведение предусматривает обязательное подтверждение личности при активации телефонных номеров с целью борьбы с мошенничеством и анонимным использованием услуг мобильной связи. При этом свободная продажа СИМ-карт в магазинах сохраняется. Власти обосновывают необходимость новых правил рисками для безопасности, связанными с использованием анонимных номеров, которые нередко фигурируют в телефонных и интернет-мошенничествах, аферах, случаях злоупотребления телефонной связью, а также при распространении ложных сообщений о минировании. Министр внутренних дел Даниэла Мисаил Никитин пояснила, что масштабы этого явления значительно возросли.
4: В последние годы преступления, непосредственно затрагивающие интересы граждан, все чаще перемещаются в цифровое пространство и в сферу анонимной коммуникации. Эти платформы становятся инструментами, используемыми для мошенничества, афер, ложных звонков и других действий, непосредственно угрожающих безопасности граждан. Поэтому предлагаемое решение является взвешенным. Идентификация пользователя будет осуществляться при активации предоплаченной СИМ или eSIM. СИМ-карты. Эта мера не предоставляет доступа к содержанию разговоров, сообщениям, данным о трафике или местоположению человека.
3: Полное внедрение новых требований предусмотрено в течение 12 месяцев, что позволит операторам связи адаптировать свои системы к новым правилам. Министерство образования и исследований объявило о начале приема заявок на конкурс по распределению выпускников на вакантные педагогические должности в государственных учреждениях общего образования на 2026-2027 учебный год. Молодые специалисты, которые решат трудоустроиться в школы и детские сады, смогут получить единовременные выплаты в размере от 160 до 375 тысяч леев. В 2025-2026 учебном году более 400 начинающих учителей были распределены на педагогические должности, что стало самым высоким показателем за последние годы. Согласно данным, представленным сегодня на пресс-конференции госсекретарем министерства Галины Руссу, наибольшее количество вакансий сосредоточено в муниципе Кишинев.
4: Здесь мы видим следующий рейтинг. В Кишинеу насчитывается 412 вакантных преподавательских должностей. Далее по убыванию 86 должностей в Чемишли, 84 в Гагаузии. А наименьшее количество вакантных преподавательских должностей наблюдается в Окнице, Таракли, Рышкань и Дандюшень.
3: В конкурсе могут участвовать лица в возрасте до 35 лет, начинающие свою педагогическую деятельность и окончившие педагогические программы или иные программы, связанные со школьными дисциплинами. Более 900 косуль можно будет отстрелить в охотничьем сезоне 2026-2027 годов, заявил министр окружающей среды Георгий Хашгар. По его словам, это решение является необходимой мерой для поддержания экологического баланса и снижения ущерба, наносимого сельскому хозяйству. Заявление министра сделал на фоне общественных обсуждений и недовольства, возникшего в публичном пространстве. По словам министра, ежегодное установление квот на добычу диких животных является стандартной практикой и основывается на оценке фактической численности популяции и возможности природных мест обитаний. Он отметил, что фермеры регулярно жалуются на повреждения сельскохозяйственных культур дикими животными.
5: Точка номер где-то 6-7 ворот.
3: Когда их количество превышает норму в 6-7 раз, это наносит огромный ущерб фермерам, сказывается на молодых лесах, препятствует восстановлению лесов. При этом мы имеем множество примеров уничтожения посевов, ущерба, нанесенного фермерам. В Министерство окружающей среды поступают десятки петиций, в которых фермеры требуют от нас компенсации за ущерб, нанесенный дикими животными.
5: Министр
3: подчеркнул, что более 900 разрешенных к отстрелу особей составляют примерно 3% от общей популяции, которая оценивается более чем в 28 тысяч косуль в Республике Молдова. Несмотря на поступившие предложения увеличить квоту, власти утвердили лишь ее часть, применив осторожный подход и ограничив вмешательство, добавил министр. Так что здесь нечего бояться. Это мера предосторожности, а когда отсутствует регулирование, возникают экологические дисбалансы и ущерб только возрастает. Хочу отметить, что многие из этих видов косуль сосредоточены в определенных местах, где их численность превышает норму в 6-7-8 раз. И вы сами понимаете, что там лесной сектор страдает в значительной степени. Георгий Хаждер отметил, что такая мера способствует защите других видов, таких как благородный олень, который конкурирует за ресурсы в тех же местах обитания. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, ветер северо-западный, слабый, температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
6: Glasos Romano. Bachtromale, meu redactor sunt Marina Lauri. Când astăzi mă îngă, bachtale tău în bachtale tău răcazul meu.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. За телефонными мошенничествами, участившимися в последнее время, стоят спецслужбы Российской Федерации, предупреждает служба информации безопасности СИБ Молдовы. По данным ведомства, ФСБ собирает персонал.